0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: ФМ, Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 20 градусов. Обещаю днем до 30-32 без осадков. Новости на радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. С января по март снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года в зависимости от оператора связи, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается. Экс-глава Самарского территориального фонда обязательного медстрахования Владислав Романов подозревается в причинении ущерба Минздраву на 100 миллионов рублей. Он находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Следствие выяснило, что он вместе с сообщниками заключал фиктивные контракты на поставку медицинского оборудования. За 5 лет было заключено более 600 контрактов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Трое подозреваемых уже в СИЗО. Расследование продолжается, пишет «Коммерсант». В Самарской области разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносятся на вторую смену или проводятся дистанционно. Об изменениях родителям сообщают классные руководители. В школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно или дистанционно в зависимости от времени отбоя угрозы. Аномальная жара в Самарской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах объявлено предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Между тем, в ближайшие 4 дня воздух в регионе будет прогреваться до плюс 30 градусов и выше. Осадков при этом не предвидится. В пятницу, 22 мая, 30-градусная жара чуть спадет. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021-му выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов. Переломный момент произошел в 2016-м, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам. Доллар на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до плюс 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Приятного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис. Смотри, 7:13. Начинаем новый день и новую неделю на календаре 18 мая. Понедельник. За окном плюс 20 и солнечно. Обещаю днем 30-градусную жару. Прогрев воздух может до 32. Дождя не ожидается. Астропрогноз на целую неделю в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас давайте посмотрим, что на дорогах в Самаре. Они почти свободны, по данным Яндекс.Карт. На 2 балла загружены. Самые заметные затруднения на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда. Там затор минут на 7 примерно. И на Нововокзальной затруднения минуты на 3-4 от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Где началась неделя? Пешком в школу. И что это за акция такая, узнаем на 103.6 FM примерно через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы. Это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7.23. Катя Григорьева с нами на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
4: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион Showtime. Поймай свой адреналин. Суператтракцион Showtime. Для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегапорис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре ясно будет сегодня, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио

0: Там, где музыка, прежде всего радио. Мегаполис, Самаре, 7:41. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Понедельник на календаре, 18 мая. По какой причине исполнителю знаменитых военных шлягеров «Темная ночь», «Журавли», «Любимый город», Марку Бернесу на протяжении 2 лет было запрещено участвовать в концертах и сниматься в кино? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 4 балла из 10. Самые крупные скопления транспорта на Новосадовой, Советской армии до Глазной больницы. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда. А также на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958-го в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
5: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Play the dubbage, you shall lie.

7.59 в Самаре. Скоро на радио «Мегаполис» свежие новости и прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на 103.6 FM.

0: конкретной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносят на вторую смену или проводят дистанционно. Об изменениях родителям должны сообщить классные руководители. Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Об этом сообщили в Миноборнауке. Количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10. Так, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО и прохождение военной службы. За целевые достижения могут начислить 5 баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру и от 1 до 5 при поступлении в аспирантуру. Аномальная жара будет стоять в Самарской области на наступившей рабочей неделе. До четверга включительно дневная температура составит от плюс 28 до плюс 33 градусов. Это почти на 7-10 градусов выше нормы. Осадков в ближайшие дни не ожидается. В такую погоду рекомендуется избегать солнца с полудня до 4 часов дня, пить больше воды и не оставлять детей и питомцев в закрытых автомобилях. Самыми знойными будут вторник и среда. В конце рабочей недели 30-градусная жара спадет, в пятницу воздух прогреется до плюс 27. Жители России могут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроится Меркурий. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга не комментируются, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027 год. Тольяттинский «Акрон» и махачкалинская «Динамо» встретятся с командами первой лиги за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне. «Акрон» в стыках сыграет с волгоградским «Ротором», «Динамо» с екатеринбургским «Уралом». Команды РПЛ начнут стыковые матчи на выезде. Первые игры пройдут 20 мая, ответные 23 мая. По итогам текущего сезона РПЛ покинули Сочи и Пари-Нижний Новгород. Доллар на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 8.13, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро, понедельник, на календаре 18 мая. Феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада» обсудим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение в городе. Крупнее всего заторы на Московском шоссе от 22-го подъезда до 4-го проезда. На Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы. Еще на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Привет, певица Леони и Каллум Скотт с новинкой «Stay» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 22 градуса. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так – движение – это ресурс, а не наказание.
0: Мы двигаемся дальше, посмотрим, что впереди на радио «Мегаполис». Через пару минут вернемся к любимой музыке. Ждут нас 2 песни подряд.
4: Реклама.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
8: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
10: Девочки, я такие обои купила! Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
11: Ну, рассказывай, где и как.
10: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
11: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
12: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
13: Телефон рекламной службы 207-21-27.
14: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис золотые хиты. В Самаре половина девятого, 8:32, если быть точным. За окном плюс 23 градуса. Впереди на 103.6 FM подробный прогноз погоды на понедельник. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносятся на вторую смену или проводят дистанционно. Об изменениях родителям сообщают классные руководители. Экс-глава Самарского территориального фонда обязательного медстрахования Владислав Романов подозревается в причинении ущерба Минздраву на 100 миллионов рублей. Он находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Аномальная жара в Самарской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах объявлено предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Между тем, в ближайшие 4 дня воздух в регионе будет прогреваться до плюс 30 и выше, осадков при этом не предвидится. Тольяттинский «Акрон» и махачкалинская «Динамо» встретятся с командами первой лиги за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне. «Акрон» в стыках сыграет с волгоградским «Ротором». Первый матч тольяттинцы проведут на выезде 20 мая.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не обещают, ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 29, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Приятного вам утра понедельника. На календаре 18 мая. О родившемся в этот день в 1048 году легендарном персидском поэте, философе Омаре Хайяме Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от Воронежской до 4-го проезда, на Новосадовой от Шверника до Потапова. Еще на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
4: Радио «Мегаполис».

0: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Мегаполис.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 9 часов 2 минуты. За окном плюс 23 градуса. Днем до 30-32 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Инфляция в России устойчиво замедляется. Об этом в интервью РБК заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, инфляция в годовом выражении опустилась до 5,5%, что ниже показателей конца прошлого года. Это открывает пространство для смягчения денежных кризисов.

0: Подозреваемых уже в СИЗО, расследование продолжается, пишет Коммерсант. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов. Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при переезде в Россию. В исследовании уже участвуют 30 студентов из Индии. Эксперты изучают влияние генетики и новых условий проживания на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Есть и первые результаты. Например, зафиксировано, что у индусов гораздо чаще, чем у других, обнаруживается гипертония. В будущем к проекту планируют привлечь студентов из Вьетнама, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Самарские синоптики предупредили об опасной активности Солнца на этой неделе. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня. Wildberries теперь не только маркетплейс. Как пишет ТАСС, в Турции открылись первые 4 отеля VB Travel. Это совместный проект с туроператором Fun & Sun. Гостей принимают 2 отеля рядом с Кемером, один недалеко от Сиде и еще один в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные и работают по системе All Inclusive. Мира Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме выиграли у испанки Кристины Букша и американки Николь Мартинес. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-4 в пользу российского дуэта. Спортсменки провели на корте около часа. Призовой фонд турнира более 7 миллионов евро. Добавлю, что Андреева и Шнайдер завоевали 3-й совместный титул в парном разряде. Доллар на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. Сегодня понедельник, 18 мая. За окном сейчас солнечно и плюс 23 градуса. Начинается на радио Мегаполис невероятный вопрос. Спонсор игры ООО «Мята Дента». Стоматология «Мята». На правах рекламы. В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи, точный план и фиксированная стоимость. Стоматология «Мята» лечит бережно, без страха и боли. Телефон 310-12-21, сайт stomatologia-мята.ru. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. Разыгрываемый сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии «Мята». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. Повторю, только 5% молодых начальников видят в этом проблему. С чем же у них проблем практически нет, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение к этой минуте загружено на 5 баллов. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности, на Новосадовой от Советской армии до Постникова оврага, еще на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9 часов 16 минут. Сейчас послушаем гороскоп. Слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.22 в Самаре. Разгадываем на радио Мегаполис невероятный вопрос. Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. А с чем же у большинства, получается, проблем практически нет? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Я думаю, проблема недостаточного собственного опыта.
0: Только 5% молодых начальников видят в этом проблему, да, недостаток опыта. Принимается как вариант, но говорим о чем другом. Благодарю вас. Доброе утро, вы что ответите?
2: Я скажу, что опоздание на работу.
0: Принимается тоже как вариант возможный, но говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро, Ирина, вы в хорошем настроении, я слышу. Ваша версия, пожалуйста.
3: Да. Доброе утро, Дмитрий. Может быть, их не волнует отсутствие опыта?
0: Можно сказать, что в какой-то степени вы близки к правильному ответу. Он звучит все-таки иначе, надо еще поискать. Давайте подумаем, хорошо. Спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
4: Доброе утро. Ну, может быть, в том, что его подчиненные старше... Ну, что подчиненные старше руководителя.
0: Угу. То есть 5% молодых начальников видят проблему в том, что руководят они людьми, которые старше их.
4: Да, остальные не видят в этом проблему.
0: А у большинства проблем с этим нет. И это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Вы умница, разгадали довольно быстро. Как вас зовут?
4: Татьяна.
0: Татьяна, с победой, блестяще.
4: Спасибо.
0: Действительно, только 5% молодых начальников видят в этом проблему, чтобы руководить людьми, которые старше их. Это данные опроса портала Superjob. Татьяна, с победой, именно вы получаете сегодня шикарный приз. Это сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта, стоматологии Мята на Льва Толстого, 93. Поздравляю.
4: Спасибо. Я Татьяна с улицы Садовой разгадала невероятный вопрос. Хорошего всем дня.
5: Реклама спонсора.
6: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии Мята на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология Мята. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Завтра после 9 новый невероятный вопрос задам я на радио Мегаполис, и, может быть, вы на него правильно ответите и получите приз. Желаю удачи. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
7: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
5: Реклама. Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
8: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
11: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
12: Ну, рассказывай, где и как.
11: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
12: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
13: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
14: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
15: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
16: Радио «Мегаполис».

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где разгадан уже сегодняшний невероятный вопрос. Он такой: только 5% молодых начальников видят в этом проблему. А у остальных, получается, практически нет с этим проблем. С чем же, спрашивал я, правильный ответ? Руководить людьми, которые старше их. Сказала нам правильный ответ Татьяна с улицы Садовой и выиграла сертификат на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии Мята на Льва Толстого, 93. Завтра разыграем еще один такой сертификат в невероятном опросе на радио Мегаполис. Задаю его после 9 утра. Удачи! Через минуту мы поговорим о погоде. На сегодня сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области могут дать право временно запрещать продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. Самарские синоптики предупредили об опасной активности солнца. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов. Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при переезде в Россию. В исследовании участвуют 30 студентов из Индии. Футболисты из «Зенита» в 11 раз выиграли чемпионат России. Второе место по итогам сезона занял «Краснодар», бронза у московского «Локомотива». Крылья Советов финишировали на 11 месте, а «Крон» на 13-м. За право остаться в премьер-лиге тольяттинцы на этой неделе сыграют в стыковых матчах с волгоградским «Ротором».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре будет ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать, желаю отличного утра понедельника, на календаре 18 мая. История о том, как именно в этот день, в 1958 году, началась травля легенды советской эстрады и кино Марка Бернеса. Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-800-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Смотрим, что сейчас на дорогах. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на Заводском шоссе, от профильной до кабельной, можно потерять больше 15 минут. Там скорость потока не превышает 8 км в час, длина затора больше 2 км. На Зубчининском шоссе пробка от магистральной до Воеводина, а на Новосадовой от Советской Армии до Потапова.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыкальное сопровождение удачного дня.
5: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная, без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама. Застройщик ООО «Созаси Мостовой». Проектная декларация на сайте нашчетчудом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляй.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 25, и ясно, днем ожидается до 30-32, без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дело экс-главы самарского Минтранса Ивана Пивкина рассмотрят в кассации в июне. Об этом сообщается на сайте суда, передает «Волга-Ньюс». В августе 2025-го райсуд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в 480 тысяч рублей, от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО. Однако в ноябре областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий и приговорил бывшего главу регионального Минтранса к 5 годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Самарской области могут дать право временно запрещать продажу вейпов. Соответствующий

0: Это нужно будет посмотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, пояснили астрономы. Аномальная жара в Самарской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах объявлено предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Между тем, в ближайшие 4 дня воздух в регионе будет прогреваться до плюс 30 и выше. Осадков не предвидится. Сегодня местами ожидается усиление ветра. Акрон уволил тренера Заура Тедеева после матча с крыльями Советов. Тольяттинцы уступили в последнем туре самарцам со счетом 1-4. По итогам чемпионата Акрон занял 13-е место. Ему предстоит провести стыковые матчи за право сохранения прописки в премьер-лиге. Соперник – волгоградский Ротор. Первый матч пройдет 20 мая, ответный – 23-го. Дзюба команде не поможет из-за травмы. Доллар на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM ознакомимся с вами с одним любопытным рейтингом автомобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признаны семейства ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро, понедельник. На календаре 18 мая. На улице сейчас ясно, плюс 25, обещаю днем до 30-32 градусов. Дождя не предвидится. На 103.6 FM прямо сейчас с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
8: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
9: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: 10:33 в Самаре на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. За окном сейчас +26 градусов, о погоде подробнее меньше, чем через минуту. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Дело экс-главы самарского Минтранса Ивана Пивкина рассмотрят в кассации в июне. Об этом сообщается на сайте суда, передает Волганьюз. Напомню, в ноябре прошлого года Пивкина обвинили в превышении должностных полномочий и приговорили к 5 годам колонии общего режима. Аномальная жара будет стоять в Самарской области на наступившей рабочей неделе. До четверга включительно дневная температура составит от +28 до +33 градусов. Это почти на 7-10 градусов выше нормы. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Акрон уволил тренера Заура Тедеева после матча с крыльями Советов. Тольяттинцы уступили в последнем туре самарцам со счетом 1-4. По итогам чемпионата Акрон занял 13-е место. Ему предстоит провести стыковые матчи за право сохранения прописки в премьер-лиге.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В течение дня в Самаре будет малооблачно. Осадков не обещают. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре +26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику. И, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
4: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: 8-800-273-2010.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, самаре 11 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 26, днем ожидается до 32 и без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Временный запрет на вывоз лома драгметаллов из России продлен еще на полгода до 30 ноября. Срок предыдущего запрета заканчивался 31 мая, сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В Самарской области разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносятся на вторую смену или проводятся дистанционно. Об изменениях родителям сообщают классные руководители. В школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно или дистанционно в зависимости от времени отбоя угрозы. Самарские синоптики предупредили об опасной активности солнца. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня. До четверга воздух в регионе будет прогреваться до плюс 30 градусов и выше, осадков при этом не предвидится. В пятницу, 22 мая, 30-градусная жара чуть спадет. Майские праздники снизили уровень тревоги россиян. Впервые с 29 марта после последовательного роста уровня тревоги фонд «Общественное мнение» зафиксировал ее снижение с 53 до 50%. Уровень спокойствия, также снижающийся в течение месяца, вырос на 3 процентных пункта до 43%. По оценкам, которые приводят в ведомости, ожидание лета всегда сопровождается ростом социального самочувствия. Гимнастов из России допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику.

0: юго-восточные и северо-восточные 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Лаура Паузини на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня, легкого и продуктивного понедельника на календаре 18 мая. Дальше на 103.6 FM три хита подряд. Послушаем через минуту уже группу ДДТ и их легендарную песню о том, чего в Самаре на протяжении ближайших дней, судя по предварительному прогнозу, до воскресенья не ожидается дождь.
1: Реклама. Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созвездие Москвы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполь».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Дэн Шарп на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Половина 12 в Самаре, в продолжение часа на 103.6 FM. 15 минут музыки нон-стоп. Тейлор Свифт на очереди. Applied. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области минувшей ночью дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Режим «Ковер» не вводился, Росавиация не закрывала небо над регионом. Аэропорт Курумыч работает в штатном режиме. В Самарскую область пришла аномальная майская жара. Во вторник и среду температура днем может достигнуть 33 градусов. Это почти на 10 градусов выше нормы. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Медики рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Россияне стали чаще носить наличку, показал опрос сервиса Superjob. При этом жители Самарской области носят в кошельках в среднем 4200 рублей. Не пользуются наличными 19% респондентов. Боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC. Бывший чемпион в двух весовых категориях сразится 12 июля с Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе. Последним боем 37-летнего Макгрегора был поединок с американцем Дастином Порье в 2021. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре будет ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Элтон Джон и группа Блю на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Naughty Boy и Сэма Смита, «Ла-ла-ла», еще раньше «Moscow Calling» от группы Парк Горького, а также дуэт Майка Олдфилда и Мэгги Рейли.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 29. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре и Тольятти приступают к гидравлическим испытаниям теплосетей. Опрессовки продлятся до 1 июня. График публикует компания «Т+». Трубопроводы будут испытывать повышенным давлением холодной водой. В Самаре опрессовки затронут тепловые сети Безымянской отопительной котельной и трубопроводы от Самарской ГРЭС. В Тольятти – магистрали от ТЭЦ «ВАЗа». На время проверки горячую воду временно отключат. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. С января по март снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года в зависимости от оператора связи, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается. Самарские синоптики предупредили об опасной активности солнца на этой неделе. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня без головного убора и бутылочки воды. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов. Переломный момент произошел в 2016-м, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам. «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу. В последнем туре команда со счетом 1-0 переиграла Ростов. По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу с 68 очками. Вторым пришел «Краснодар», уступив 2 очка. Бронза у московского «Локомотива». «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу. Это рекорд страны по количеству титулов. Сезон для «Краснодара» еще не закончен. У них впереди финал Кубка России против «Спартака». Крылья «Советов» финишировали по итогам сезона.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Адель на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM. 10 минут музыки без остановок. Оливия Адамс на очереди. Послушаем ее красивую балладу «Fool Me Once». А сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области могут дать право временно запрещать продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. Самарские синоптики предупредили об опасной активности солнца. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов. Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при переезде в Россию. В исследовании участвуют 30 студентов из Индии. Футболисты из «Зенита» в 11 раз выиграли чемпионат России. Второе место по итогам сезона занял «Краснодар», бронза у московского «Локомотива». Крылья Советов финишировали на 11 месте, «Акрон» на 13. За право остаться в премьер-лиге тольяттинцы на этой неделе сыграют в стыковых матчах с волгоградским «Ротором».
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, во вторник, 19 мая, в Самаре ясно будет, осадков не ожидается, ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мадонна на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM. Тройка хитов, проверенных временем. Золотая коллекция радио Мегаполис. Лучшие песни разных десятилетий. Мы услышим «Dido», «White Flag», «Supreme» от Робби Уильямса и «Фил Коллинз» уже через пару минут на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Дайдо в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В самом начале услышим Лану Дель Рей. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут послушаем мы музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: окна с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самарском арбитраже стартует слушание по делу о деприватизации крупнейшего коммунального актива Тольятти компании «Автоград Водоканал». Она выбыла из госсобственности на этапе приватизации АвтоВАЗа. Иск подан в интересах города. Прокуратура считает, что более сотни объектов «Автоград Водоканала» следует вернуть государству и уже добилась их ареста. Первое заседание по делу намечено на 26 мая. По данным Самарского обозрения, кадастровая стоимость истребуемых прокурорами коммунальных объектов «Автоград Водоканала» составляет более миллиарда рублей. Рыночная может быть в разы больше. В Самаре и Тольятти приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей. Опрессовки продлятся до 1 июня. График публикует компания «Т-плюс». Трубопроводы будут испытывать повышенным давлением холодной водой. В Самаре опрессовки затронут тепловые сети Безымянской отопительной котельной и трубопроводы от Самарской ГРЭС. В Тольятти – магистрали от ТЭЦ «ВАЗа». На время проверки горячую воду временно отключат. В Самаре на 2 недели перекрыли улицу Полевую. Это потребовалось для планового ремонта подземного газопровода. Ограничения будут действовать до 31 мая включительно. Проезд запрещен на участке улицы Полевой между Молодогвардейской и Галактионовской. Также временно изменены маршруты движения некоторых автобусов. Маршруты под номерами 24-91 не будут останавливаться на остановке «Дворец спорта», объезжая участок Молодогвардейской по улице Галактионовской. В Самарской области узаконят 2 стихийных кладбища. Они расположены в районе поселков Винтай и Изодельная. Сейчас документы проходят экспертизу. После согласования погосты оформят в муниципальную собственность. В Самаре задержали владельцев подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса. Трое – Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба – арестованы на 2 месяца. Их обвиняют в мошенничестве и нарушении контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб – около 400 миллионов рублей, но он может вырасти. Деньги руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы и шли на покупку дорогостоящих автомобилей и элитного жилья. Самарские синоптики предупредили об опасной активности солнца на этой неделе. Ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Оно опасно даже в пасмурные дни. Ультрафиолетовые лучи могут навредить коже и глазам. Специалисты рекомендуют носить темные очки и использовать солнцезащитный крем. По возможности не выходить на улицу с полудня до 3 часов дня. Мира Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме выиграли у испанки Кристины Букша и американки Николь Мартинес. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-4 в пользу российского дуэта. Спортсменки провели на корте около часа. Призовой фонд турнира – более 7 миллионов евро. Добавлю, что Андреева и Шнайдер завоевали 3-й совместный титул в парном разряде. Доллар на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 мая во вторник в Самаре будет ясно, осадков не ожидается, ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Balance Towers. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созвездие Москвы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 19 мая, в Самаре будет солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 31.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 мая во вторник в Самаре будет ясно, осадков не ожидается, ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207.

0: touch faith. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте нашего.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область. Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 19 мая, в Самаре будет солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимость мостовой проектной декларации» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Песен еще не написаны, скоро.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,399% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 19 мая во вторник в Самаре будет ясно, осадков не ожидается, ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В Активике нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
8: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте нашучи.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 19 мая, в Самаре будет солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс». Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже «Без утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стёр коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. Во вторник, 19 мая, будет ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20-22 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
8: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
10: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12.2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегапод».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 19 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама. Застройщик ООО «Созависимость» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
2: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: море 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 19 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
3: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207 21 27.
5: Радио «Медведь».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 19 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: небо с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: kill myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: В Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.